Ну, я, Саш, слушай, помогли мне. А с Истанбулом, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, это известная аэролокал. И были аэролокал, что ли, мы оказываем. А там морг, что ли? А у нас фир, как и я фат-фат, и я там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ватанга, Белуга, а там морг, что ли, наверное, ударно просто. Не то же ле, пая мунту камеру бей, и пусть тарай габа мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да пусть дарай

0: Кирексина тама вагаде, бахаде мата сирита тхимфал, но ние боле афета гавата, сауди, бахумда сирима уза, бакки не писана.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.